Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средство массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 3 июля – памятная дата военной истории России. 3 июля 1944 года – освобождение Минска. В ходе операции «Багратион» наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. Большую помощь наступавшим войскам оказывали белорусские партизаны. В эту дату Белоруссия празднует День независимости. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инджичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула «Красный Восток». В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор, на нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск, и апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инджичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы». А на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистящие-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Домбае 7 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в своем канале ВМАК сообщил, что провел двустороннюю встречу с депутатом Государственной думы Российской Федерации от Карачаево-Черкесии Салтаном Узденовым, который работает в республике в рамках региональной недели. Ключевой темой обсуждения стала отработка обращений граждан. Стороны также рассмотрели поддержку участников СВО, ветеранов и их семей, включая вопросы реабилитации, медицинского сопровождения и психологической помощи, обсудили возможность расширения существующих мер поддержки. В завершении рабочей встречи рассмотрели и другие направления социально-экономического развития региона, включая реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. В правительстве Карачаево-Черкесской республики состоялось заседание рабочей группы, созданной по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова для мониторинга и оперативного реагирования на изменения топливного рынка региона. Министр промышленности и энергетики республики Мурат Гапов охарактеризовал ситуацию на топливном рынке региона как удовлетворительную. Он отметил, что ажиотажный спрос на бензин снижается, а автозаправочные станции регулируют лимиты продажи топлива для легковых автомобилей. Участники обсудили вопросы бесперебойного снабжения горючим экстренно-оперативных и коммунальных служб, а также логистику их обслуживания. Отдельное внимание уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочной кампании. В Казани завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Обилимпикс», который проводится по поручению президента России. В соревнованиях приняли участие ветераны СВО со всей страны, в том числе представители Карачаево-Черкесии. Участники продемонстрировали свои навыки в различных профессиональных компетенциях, а также смогли пройти профориентацию, познакомиться с востребованными профессиями и принять участие в образовательной, культурной и спортивной программах чемпионата. Несмотря на то, что представители Карачаево-Черкесии не вошли в число победителей и призеров, они достойно представили республику и по итогам чемпионата получили сертификаты участников. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

0: Теберде, 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов в своем канале ВМАК сообщил, что провел двустороннюю встречу с депутатом Государственной Думы Российской Федерации от Карачаево-Черкесии Салтаном Узденовым, который работает в республике в рамках региональной недели. Ключевой темой обсуждения стала отработка обращений граждан. Стороны также рассмотрели поддержку участников СВО, ветеранов и их семей, включая вопросы реабилитации, медицинского сопровождения и психологической помощи. Обсудили возможность расширения существующих мер поддержки. В завершении рабочей встречи рассмотрели и другие направления социально-экономического развития региона, включая реализацию национальных проектов, федеральных и региональных программ. В правительстве Карачаево-Черкесской республики состоялось заседание рабочей группы, созданной по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Тимрезова для мониторинга и оперативного реагирования на изменения топливного рынка региона. Министр промышленности и энергетики республики Мурат Гапов охарактеризовал ситуацию на топливном рынке региона как удовлетворительную. Он отметил, что ажиотажный спрос на бензин снижается, а автозаправочные станции регулируют лимиты продажи топлива для легковых автомобилей. Участники обсудили вопросы бесперебойного снабжения горючим экстренно-оперативных и коммунальных служб, а также логистику их обслуживания. Отдельное внимание уделили обеспечению топливом сельхозпроизводителей в период уборочной кампании. В Казани завершился чемпионат по профессиональному мастерству среди ветеранов специальной военной операции «Обилимпикс», который проводится по поручению президента России. В соревнованиях приняли участие ветераны СВО со всей страны, в том числе представители Карачаево-Черкесии. Участники продемонстрировали свои навыки в различных профессиональных компетенциях, а также смогли пройти профориентацию, познакомиться с востребованными профессиями и принять участие в образовательной, культурной и спортивной программах чемпионата. Несмотря на то, что представители Карачаево-Черкесии не вошли в число победителей и призеров, они достойно представили республику и по итогам чемпионата получили сертификаты участников. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.
2: Смелый чеченец и дагестанец, надежный болгарец, черкесец.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Тиберде 9.00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики. В их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и в селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: как можно отнять жизнь? Как можно выключить свет?
1: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: в Зеленчукской, 10:00.
1: Доброе утречко, любимая Карачаево-Черкесия. На часах ровно 10, на календаре пятница, 3 июля 2026 года. А это значит, что впереди у нас самые лучшие выходные. Но прямо сейчас время для самого музыкального часа, вкусного часа на КЧРФМ. С вами Белла и программа по вашим заявкам «Завтрак FM». Просыпаемся, друзья, настраиваемся на позитив и встречаем этот июльский день в компании любимых кавказских хитов. Напоминаю, что ваши горячие приветы и заказы я жду на нашей официальной странице во ВКонтакте. Просто вбейте в поиске КЧРФМ, находите нас, подписывайтесь и пишите нам. И ваша любимая песня обязательно прозвучит. Всем доброго утра еще раз и поехали!

Завтрак FM продолжается, и у нас есть сообщение во ВКонтакте от Рената. Доброе утро, можно передать салам алейкум через вас. Салам алейкум всем сотрудникам деревенской пекарни, в частности, тем, кто работает по Карачаево-Черкесии, Беслану, Маге и Асхату. Хочу пожелать хорошего дня и поставить песню Агачева. Доброе утро, ребята, отличного вам настроения. Песня, заказанная обязательно для вас, прозвучит, ну и легкого рабочего дня вам. Друзья, пишите нам во ВКонтакте. Наша страница называется КЧРФМ. Ну а мы продолжаем.

Программа «По вашим заявкам» продолжается, друзья, и сегодня у нас не просто прекрасное летнее утро, но и большой профессиональный праздник. 3 июля в России отмечается День госавтоинспекции, День ГАИ и ГИБДД. Мы от всей души поздравляем всех сотрудников, которые в жару и в холод следят за безопасностью на дорогах нашей родной Карачаево-Черкесии. Желаем вам крепкого здоровья, спокойных смен и законопослушных водителей, конечно же. И прямо сейчас специально для вас Фати Царикаева – «Родина».

Программа по музыкальным заявкам продолжается, и у нас во ВКонтакте есть сообщение. Пишет нам Заур из Черкесска. Он поздравляет своего брата Арсена, капитана полиции, и всех его коллег с днем ГИБДД. Присоединяемся к поздравлениям, желаем мирного неба над головой и легкой службы. Специально для вас Азамат Биштов.

Как ваше настроение, друзья? Я надеюсь, вы уже поймали нашу волну позитива, ведь пятница просто обязана начинаться с улыбки, да и продолжаться тоже. Я ловлю новые приветы во ВКонтакте, Альбина передает привет всей Карачаево-Черкесии и желает отличной пятницы. Присоединяемся к пожеланиям Альбины, ведь сегодня 3 июля, у нас двойной повод для радости. Впереди выходные, и сегодня день ГИБДД. Пусть этот день пройдет на максимальном позитиве.

Ну что, друзья, на этом «Завтрак FM» подходит к завершению. Я благодарю всех, кто провел этот час вместе с нами «Завтрак FM». От всей души желаю вам отличных, ярких, незабываемых выходных. Пусть они пройдут в кругу самых близких, родных людей. До новых встреч на радиоволнах. Пока!

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: мне любовь.
1: Умница! Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 3 июля – памятная дата военной истории России. 3 июля 1944 года – освобождение Минска. В ходе операции «Багратион» наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. Большую помощь наступавшим войскам оказывали белорусские партизаны. В эту дату Белоруссия празднует День независимости. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: В Архызе полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с генеральным директором АО НК «Роснефть» Карачаево-Черкесский нефтепродукт Андреем Тавгазовым. Об этом руководитель республики сообщил в своем канале в МАКС. Главной темой обсуждения стала текущая ситуация на рынке моторного топлива в регионе, а также исполнение поручений президента Российской Федерации Владимира Путина по бесперебойному обеспечению потребителей бензином и дизельным топливом. Руководитель регионального подразделения «Роснефти» доложил, что сформирован необходимый резерв автомобильного бензина и дизельного топлива на нефтебазах компаний в Карачаево-Черкесской республике, который продолжает пополняться. Выстроена гибкая система продажи топлива с учетом реальной ситуации на рынке топлива в стране. Отдельное внимание уделяется обеспечению топливом сельхозпроизводителей Карачаево-Черкесской республики. В Карачаево-Черкесии подписано соглашение о взаимодействии между избирательной комиссией и многофункциональным центром. Документ направлен на упрощение процедуры участия граждан в голосовании, в том числе для тех, кто в день выборов находится не по месту своей регистрации. Соглашение позволит избирателям оформить заявление через МФЦ и проголосовать на удобном для них участке по месту пребывания. Также предусмотрено обучение сотрудников центров, для которых данная функция станет новой. В Черкесске прошла совместная тренировка сотрудников МЧС России и республиканских спасателей. По легенде, из-за нарушения техники безопасности на воде перевернулась лодка с пострадавшим, который оказался за бортом. После получения данной информации к месту условного происшествия сразу был направлен катер со специалистами. Во время операции специалисты оказали помощь пострадавшему, вытащили из воды и доставили на катере на берег, где ему была оказана первая помощь. Тренировка прошла в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 95.5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Яд.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: понравилось. По горам, городам, на планете чтобы понравиться.
1: На, лично займусь этим делом. Этот таинственный жених, подлец ничтожный. А, кстати, вы не знаете, кто это, да?

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инджичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инджичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции и слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистящие-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликована в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Тиберде 3 часа дня.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

и 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

0: в Домбае 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Новая мера социальной поддержки молодых педагогов, трудоустроенных в школах Дагестана, начнет действовать в регионе. По 150 тысяч рублей получат выпускники колледжей и вузов, которые придут работать в школы республики. Новая мера социальной поддержки будет действовать с января следующего года. Первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства трех школ.

во Владикавказе, в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Аполитично рассуждаешь, аполитично рассуждаешь, потому что честное слово.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: «Автомойки 5».
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
0: Рекламируемые товары и услуги.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 3 июля – памятная дата военной истории России. 3 июля 1944 года – освобождение Минска. В ходе операции «Багратион» наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. Большую помощь наступавшим войскам оказывали белорусские партизаны. В эту дату Белоруссия празднует День независимости. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 206.

0: В Домбае 17.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый привенец. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: В Усть-Джигуте 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь-Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь-Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Донбайе 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаево-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПАО «Ставрополь Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

первые 50 тысяч рублей педагог получит уже при поступлении на работу. И еще 100 тысяч рублей будут выплачены после успешного завершения второго года работы. Ингушетия. В Ингушетии впервые наладят выпуск гуминовых кислот для аграриев. Уже приобретается необходимое оборудование и сырье для организации мобильного производства. Ранее местным сельхозтоваропроизводителям приходилось завозить это средство из соседних регионов. Концентрат гуминовых кислот повышает плодородие почвы и устойчивость растений к стрессам. Кабардино-Балкария. Региональный перинатальный центр и детскую больницу переоснастят в Кабардино-Балкарии в 2026 году. Всего на реализацию составляющих нацпроекта «Продолжительная активная жизнь» запланировано направить порядка 900 миллионов рублей. Также в текущем году проведут капитальный ремонт на 6 крупных объектах здравоохранения республики, в их числе детская поликлиника в Чегеме и Баксанская центральная районная больница. Карачаево-Черкесия. В Карачаевске откроется вторая в Карачаево-Черкесии площадка Яндекс.Лицея. Это бесплатное двухгодичное обучение для школьников от 13 лет и студентов СПО до 20 лет. Программированию на Python с нуля до уровня джуниор-разработчика. Под руководством педагогов, которые прошли повышение квалификации и аттестацию по программам Яндекса. Напомним, первый в республике Яндекс.Лицей был открыт в Черкесске в 2024 году. За это время в нем прошли обучение более 60 учеников. Северная Осетия. В 2026 году на развитие системы образования Северной Осетии в рамках программ Министерства просвещения России направят 3 миллиарда 600 миллионов рублей. В частности, средства пойдут на продолжение строительства 3 школ во Владикавказе в селе Чермен, а также детских садов в селе Куртат и селе Майское. Кроме того, запланированы капитальный ремонт и оснащение 26 школ, 6 детских садов и 6 зданий учреждений среднего специального образования. Ставропольский край. На Ставрополье в 2026 году планируют заложить 100 гектаров новых виноградников, что на 25% больше, чем в 2025 году. В прошлом году аграрии, используя действующие в крае меры господдержки, высадили более 80 гектаров новой лозы. Общая площадь виноградников в хозяйствах региона сегодня составляет 4,6 тысяч гектаров. Всего на развитие растениеводческой отрасли края в текущем году планируется направить более 2,5 миллиардов рублей. Чечня. Около 100 школьников из Луганской Народной Республики прибыли в Чеченскую Республику в рамках проекта «Университетские смены», сообщили в Грозненском государственном нефтяном техническом университете имени академика Миллионщикова. В течение 10 дней 97 школьников из Луганской Народной Республики пройдут комплекс образовательных, воспитательных и развивающих мероприятий, в том числе лекции, тренинги, экскурсии по городу Грозному, а также высокогорным районам республики. В этом году это уже второй съезд университетской смены. Всего до конца сезона планируется принять участников еще 4 смен. Все мероприятия проходят в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

0: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 3 июля – памятная дата военной истории России. 3 июля 1944 года – освобождение Минска. В ходе операции «Багратион» наши танки, развивая наступление, ворвались в Минск. Столица Советской Белоруссии была освобождена от вражеских захватчиков. Большую помощь наступавшим войскам оказывали белорусские партизаны. В эту дату Белоруссия празднует День независимости. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам, в наличии и под заказ. Автозапчасти можно

0: Карачаевске 23.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставропольэнергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПОО «Ставрополь-Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Карачаевске 3:00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства республики Муратом Суюнчевым и министром сельского хозяйства Карачаева-Черкесской республики Умаром Биджиевым. На встрече детально обсудили ситуацию с обеспечением аграриев горюче-смазочными материалами. Министр подчеркнул, что проводится ежедневный мониторинг наличия топлива и цен, а также напрямую координируются действия с крупными поставщиками, чтобы оперативно снимать возникающие вопросы. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поставил задачу перед курирующим сельское хозяйство вице-премьером Муратом Суюнчевым и министром Умаром Биджиевым держать на постоянном контроле и оперативно реагировать на потребности АПК региона в период сельскохозяйственных работ. В соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации, Ставрополь Энергосбыт присвоен статус единого гарантирующего поставщика в Северокавказском федеральном округе. Реализация данного федерального проекта направлена на обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и повышение качества обслуживания жителей Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии. Договоры с физическими лицами будут считаться перезаключенными при первой оплате единому гарантирующему поставщику ПАО «Ставрополь Энергосбыт». Никаких дополнительных действий от потребителей не потребуется. Номера лицевых счетов останутся без изменений. В период с 3 по 5 июля в Карачаево-Черкесии действует штормовое предупреждение, сообщили в ГУМЧС России по республике. В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Карачаево-Черкесии рекомендует жителям и гостям республики соблюдать меры предосторожности. Спасатели советуют быть внимательными на улице, не находиться рядом с деревьями, рекламными щитами, ветхими зданиями и другими потенциально опасными конструкциями. Водителям по возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, а при необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно осторожными на дорогах. Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.